0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лёсна глядеть на бюст, сидеть на камені и стоять под куполом. С вами Алена Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Шукаем Лёзненский военно-исторический музей и для яго як раз бюст Марка Шагала. Недалеко от места, где колисти, находилась сядзіба сям'і, з якой походил мастак. И вот ля бюста затрымаемся, пропануя наш гид, навуковый супрацоўнік Лёзненского военно-исторического музея Святлана Солодкова.
2: Возле бюста есть камень, на котором посидеть нужно, обязательно его погладить, потереть, да, и загадать желание, и оно непременно сбудется.
1: И как, что называется, замуцовать и подтрымать жадание. Дання у яго жыццяўленні трэба пад куполам пастаяць.
2: Памятника, который установлен в память разрушенной Свято-Вознесенской церкви. И также там можно загадать желание. Понимаете, все правда, неправда, но тем не менее, когда вот проводим мы экскурсии, дети становятся и загадывают желание. Проходит там какой-то промежуток времени, подходит ко мне девочка и говорит: вы просто фея, волшебница, все сбылось. Вы представляете, я загадала, чтобы мне там папа и мама подарили телефон там какой-то, да, и они мне купили его. То есть это все благодаря тому, что вот вы сказали, нужно там загадать желание, я его загадала, и оно все сбылось. Ну, то есть, это у нас, да, есть такое.
1: У Лёзні розная ёсць. І сунічная брама, напрыклад, у городском поселку раз на 2 года ладится свято песни суничных баров. И вот, коли докрануться до суниц, на этой браме их потерти и загадать жадание, нематериально обовязково, то, кажуть, справдится и оно. Словом, будете у Лёзні, и камень, и купол, и браму не обмените увагой. Жадание уже шмат не бывает, тем больше тых, что жыццявіліся. Покуль усё, почуемся.
0: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у невероятные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, роковые думочки. Сегодня у нас традиционно в видеоформате и в формате подказочек в эфире. Видео можно поглядеть в любой зручный час в телеграм-канале «Радио Столицы». Ну а подказки у нас на хвале. Можно послушать зараз, занотовать и дочакаться еще другого блока. Там будут у нас так само подказки. А лишь зараз про гурт, а потом про музычную композицию. Все вельми просто. Пойдемся, вы догадаетесь, а в колене. Ну, можно у знакомых спросить, можно подглядеть отказы.
2: Можно, вы же там накидываете нас.
1: Чому не?
2: Да на здоровье, коли ласка, напишите то, что уже написали, иншее, чому не?
1: Да, речи, давайте про гурт. Кропки над литрами, так званый умлаут, так, у назве этого гурта удельники додали деля прыгажости и так званого металличного стыля. Подглядевши эту идею пенного напоя. Барабанщик прославился вар'яцкими труками на концертах. Подчас соло его ударная установка разом с музыкантом крутилася на 360 градусов або ездила по специальных рейках над натолпом глядачов. Сябры, ну ось... Так, это такая история. У интернете вельми часто можно убачить, как былы барабанщик Slipknot Джо Джордисон, так он ось робит гэты и Вайнберг, ну, не памятаю, Касагранде, может, так само он гэты выкрестовые штуки. А лишь гэта не их идея, не их придумка, а вот у этого гурта это было крышку ранее.
2: Какие добрые у них баланс. Вестибулярный аппарат добро працует. Ох, какие рокеры. Молодцы.
1: Молодцы. Ось команда. Команда. Сябры, ну что? Есть идеи, есть варианты. Накидывайте, коли ласка, под кружочком с подказкой у телеграм-канале «Радио Столица» альбо на наш особистый номер.
2: Так, это как только мы убачили. Никто, кроме нас. Их это номер у телеграме «Особистые поведомления» 996-7002 и код 33.
1: Чакаем ваши варианты. Хутким часом вернемся. У нас там пенодион наших избирается. Ну, а пока что самая лепшая рок-музыка. Эмма!

0: Радио «Столица».
1: У столицы 10:01, у студии с выпуском новин Олеся Островская. Доброй раницы. Инфляция в Беларуси у жніўня склала 4,5% и застается ниже за затверженный лимит у 7%. Поводле макроагляду Евразийского банка развития, невеликое паскарэнне росту цен зафиксовано пераважно у сегменте нехарчовых товаров. Специалисты прогнозуют, что по выниках 2026 года агульны показчик захаваецца ниже за лимитовый параметр Национального банка. Командно-штабное обучение территориальных войск у Червенского и Бярезинского районов начинается сегодня у Минской области. Офицеры особого склад отпрацуют навыки керования обороной. Особливую увагу военные нададут совместным деяниям с органами внутренних справ при охове важных объектов и борьбе с диверсийными группами. Обмежование на наведывание лесов захаваются у большинства регионов Беларуси. Меры пожарной безопасности протягивают дейничать у многих районах Гродинской, Нинской, Могилевской и Гомельской областей. При этом лесные массивы Брестщины и Витебщины практически целиком открыты для грибников. 11 узнагород завоевали белорусские спортсмены на юнацком чемпионате Европы по сучасным пятиборье у Португалии. Наши юные атлеты отримали 7 золотых медалей, 3 серебряные и 1 бронзовые. Абсолютными лидерами континентального першинства стали Клим Гнетчик и Алиса Квашневская. Зараз 18 градусов. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси переменная облачность. У особных районах короткочасовые дожди. Температура по ветру плюс 16-22. У областных центрах у Витебску плюс 17-19, у Бресте и Гродне 18-20, у Гомеле и Могилеве 19-21, у столицы плюс 18-20, без опадков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие несколько хвилин об спортсменах, которые обороняют гонор нашей страны на международной арене. Лидер жаночей сборной Беларуси по тяжкой атлетике Сюзанна Володько сёлета выиграла чемпионат страны у ваговой категории до 69 килограммов. Турнир прибав Могилевский спорткомплекс «Олимпиец». Лепшие спробы у рывку и штуршку дозволили показать выник 232 килограмма, что на 11 больше, чем у ближайшей соперницы. У красавіку на чемпионате Европы у Батуми белоруска выиграла золото с выником 237 килограммов, 108 плюс 129. Удельница Олимпиады у Парижа народилась 17 жнивня 2000 года у Могилеве. Там и начала заниматься спортом. У 15 завоевала первую узнагороду бронзу чемпионату Украины. Наступные 3 года поступово подбирается до больше высоких мест. 2016 – сребра. 2018 – первое золото. Перемоги у Кубку Беларуси у 2018 и 2019 годах замацавали за Сюзанной статус лидера национальной сборной. У 2023-м дебютовала на международных спаборництвах. Першим турниром стал Гран-при Кубы, где спортсменка одразу пополнила скарбонку сборной двумя сребрами у ваговой категории до 71 килограмма. У Парижа спынилася за крок от медаля. У першим практикования жыццявіла спробы на 108 и 111 килограммов, але не справилася со 113. У тяжкой атлетицы часто выниковые места размерковываются по выниках выступления у другим практикований штуршку. Володько почала с заявленных 135, далее 140 и 142, и не хапила зусім крыху до пьедестала. Сюзанна признавалася журналистам, что на чемпионате света радовалася 6-му месту, а на гульнях засмутилася 4-му. На тренировках поднимала и больше. Як бы там ни было, зараз основная подрыхтовка ведется на Олимпиаду у Лос-Анджелесе 2028 года.
1: Ближай да спорту. Радио «Столица». Рухаемся раз.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. На жаль, ніякі шлюб немагчыма застрахаваць на ўсё жыццё ад разводу. Аднак пазбегнуць вельмі непрыемнай працэдуры падзелу сумесна нажытай маёмасці цалкам рэальна. Прычым без судовых працэсаў і нервовага напружання. Варта толькі да вяселля або ў перыяд сямейнага жыцця заключыць шлюбны дагавор, у якім можна прапісаць умовы распараджэння маёмасцю, а таксама ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай, у тым ліку на выпадак скасавання шлюбу. Нягледзячы на тое, што з кожным годам нашы грамадзяне ўсё больш лаяльна ставяцца да шлюбнага дагавора і не бачаць у гэтым нічога дрэннага, не лішнім будзе яшчэ раз нагадаць некаторыя важныя нюансы заключэння такога дакумента. Расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Вольга Бярэйшык.
2: Брачный договор может быть заключен между лицами, вступающими в брак, жених и невеста, но вступит этот брачный договор в силу только с момента регистрации брака в органах ЗАГС. Также брачный договор заключается между супругами в любой момент их брака. Важно знать, что для заключения брачного договора необходима явка сторон к нотариусу. Заключение брачного договора по доверию запрещено. И еще один важный момент, что для данного договора обязательно его нотариальное удостоверение.
1: Шлюбный договор складывается только в письмовой форме и подлягает обовязковому нотариальному засведчению. Каб подрыхтовать документ и оформить его с захованием усіх правовых норм, звернуться можно до любого нотариуса. Дарэчы, маёмасць не одиное, что может быть у им оговорено.
2: Предметом брачного договора могут быть как имущественные, так и некоторые личные неимущественные права. По законодательству Республики Беларусь все имущество, которое нажито супругами в период брака, считается совместным. И независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано, у второго супруга есть одна вторая доля. В брачном же договоре мы можем определить судьбу этого имущества, но только того имущества, которое приобретено супругами в период брака, то есть куплено. То, что получено супругами в период брака в дар либо по наследству, не является предметом брачного договора. Например, в брачном договоре мы можем прописать, что приобретенная в период брака квартира в случае расторжения брака перейдет супруге, а транспортное средство и садовый домик с земельным участком в случае расторжения брака перейдут супругу.
1: Таким чином шлюбный договор допомагает оборонить интересы мужа и жонки у разных ситуациях.
2: Также в брачном договоре мы можем отразить неимущественные права. Например, мы можем определить место жительства детей, мы можем определить порядок уплаты алиментов и мы можем установить сумму, которую один из супругов обязуется выплачивать другому в случае развода.
1: І яшчэ шлюбны дагавор можа быць зменены або скасаваны па ўзаемнай згодзе асоб, якія ўступаюць у шлюб, мужам і жонкай да скасавання шлюбу, а таксама былымі мужам і жонкай падчас дзеяння шлюбнага дагавора у форме і парадку, прадугледжаных для заключэння такога дакумента. Аднабаковая адмова ад выканання шлюбнага дагавора не дапускаецца.
2: Брачны дагавор – это не предвестнік развода. Брачны дагавор – это не пра недаверие. Это про прозрачность, когда люди садятся за стол и спокойно обсуждают финансовые ожидания, правила игры и ответственность. Они учатся договариваться, и лучше договариваться на берегу, когда вы любите друг друга и полны уважения, чем делить ложки, квартиры и детей в зале суда. Брачный договор – это подушка безопасности. Разговаривайте со своими партнерами, не бойтесь сложных тем и стройте осознанные отношения.
0: Правовое поле.
3: Радио «Столица».

0: Есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Понеделок, 14 вересня, и як завсёды апоўдні, сябры, рады вас вітаць, я Алла Іванова. Гэта шоу «Ну і дзянёк» пачынаецца ў эфіры радыё «Сталіца». Час ляціць настолькі хутка, што не паспяваеш азірнуцца. Як адна пара года змяняе другую, заканчваецца адпачынак і з'яўляецца магчымасці зноў пагрузіцца ў любімую працу. Я па вас сумавала, а вы сумавалі па мне? Пішыце, дзяліцеся. Долучайтесь до нашего эфира. Нагадаю, сегодня будем говорить мы про живую творчесть. Незвычайное такое свято, незвычайная подея, день живой творчести. Молодое свято. Упершиню его отзначили в 2016 году. Инициатором стала креативная компания, супрацовники, якую хотели, каб усе проявляли в этот день свои творчие здольности. Тому мы будем говорить об тем, что примушает рок-выканавцев выступать под фонограмму и як ставятся рокеры до живых концертов. Долучайтесь до эфиру, пишите, делитесь своими историями, вашими комментариями, вашими назираниями, ну и, конечно, интересной информацией по нашей сегодняшней теме живой творчести рок-музыкантов. Долучиться можно у телеграм-канале «Радио Столица». Так набирайте по-русски «Радио Столица», шукайте пост «Ну и денек». Ну и так само долучиться до телеграм-канала можно по нашим номеры плюс 375 33 996 70 02.

0: Радио «Столица».
1: У столице 13 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Беларусы ведают цену войны и одинства и не хочут повторения трагичных падей минулого. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня у Палаца Незалежности на церемонии уручения державных узнагород. Керовник державы подкреслил, что сделает все необходимое для миру, спокою и добробыту громадян нашей краины. Один урок, присвеченный Дню народного одинства, пройдет в белорусских школах 17 вересня. По поводу информации национального адукационного портала, занятки организуются в рамках специальной патриотичной программы. Для учеников разных классов педагоги подрихтовали встречи в форме виртуальных подорожей и исторических экскурсов. Рост колькости аварий с уделом диких живёл фиксуют в Беларуси. По водле данных Державной инспекции аховы живёльного и рослинного света, наибольш небеспечными признаны магистрали М4 Минск-Могилёв, М1 и М6. Основными ахвярами подколами автомобилей частей за всё становятся косули и лоси, сутокнение с якими не суть наибольшую погрозу для кировцев и пассажиров. У Рафеевском парку Минска открылась новая экологичная стежка протяглостью 350 метров. Маршрут створили у выгляде займального квесту с 8 интерактивными станциями и спортивными пляцовками. Наведывальники могут сканировать QR-коды и разгадывать тематичные задания под открытым небом. Зараз 19 градусов. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается переменная в облачности без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура по ветра от плюс 7 до плюс 12. У день 18-22. В областных центрах завтра чакается у Гродни и Витебску 18-20, у Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 20-22 тепла. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 19-21 без опадков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-63-34.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Добры, ну что ж, еще крышечку часа у нас засталося. С вами для того, как подвести выники сегодняшнего эфира. Мы говорили про день живой творчести, про выступление вживую рок-музыкантов, про выступление под фонограмму, чему так отрымливалось, что доводилось просто присутничать на сцене и, так бы мовить, открывать рот под композицию, якая гучить. Разные причины на это отбываются, але тем не меньше. Пятерка сегодняшних топ-рок-фактов, было голосование у нас, и что ж отрымалось? На гэтый момант найбольшую колькасць вашых галасоў набраў рок-факт пра альтэрнатыўнае выступленне гурта «Нірвана». Калі на адным з тэле-шоу гэтыя музыканты гэтага калектыву, яны зладзілі сваё шоу, там Курт Кабэйн і не прыкідваўся нават, што іграў на гітары, Навасіліч проста круціў бас над галавой, а Грол хутчэй танцаваў за сваёй устаноўкай, чым граў. Вось так все отрымалось. Ну что ж, а на другом месте цитата Дэвида Гилмора.

0: radiostolica.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корыстно. Радиостолица.by.

0: Радио «Столица».
1: По столице 14 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Урочистая церемония уручения державных узнагород отбылась у Палацы Незалежности. Напередодні Дня народного единства Александр Лукашенко отзначил заслуженных представников разных сфер. По часу мероприемства керовник державы подкреслил, что само свято вернулось в национальный календарь 5 годов тому не выпадково.
2: 17 сентября 1939 года, в прошлом веке, важнейший этап становления национальной государственности. После возвращения западных земель в состав Белорусской Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, который в Западной Белоруссии под гнетом соответствующих государства, польского государства, были запрещены. Это факт. Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы могли людьми зваться.
1: Беларускія аграры прыбралі кожную пятую плошчу, занятую пад бульбу, што складае больш за 4000 гектараў. Паводле даных Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, усяго накапана 152 тысячы тон каранёў. Агульны намалот збожжавых па краіне перавысіў 9 239 тысяч тон. Мінская «Динамо» правядзе сёння заключны матч першы ў сезоне выязной серыі кантынентальнай хакейнай лігі. Сталічныя «Зубры» сустрануцца ў Тальяці з мясцовай «Ладай». Супрацьстаянне на расійскім лёдзе пачнецца а 18 гадзіне. У Мінску зараз 20 градусаў. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 7 да плюс 12. У дзень 18-22 тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Брэсце і Гумілі 20-22. У сталіцы ў ноччу плюс 8-10, у дзень 19-21 градус без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лёсна глядеть на бюст, сядеть на камені і стоять под куполом. З вами Аляна Давыдова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Шукаем Лёзненский военно-гістарычный музей и для яго якраз бюст Марка Шагала. Недалёка от места, где калісьці знаходзілася сядзіба сям'і, з якой паходзіў мастак. І вось ля бюста затрымаемся. Прапануе наш гід, навуковы супрацоўнік Лёзненскага военно-гістарычнага музея Святлана Саладкова.
2: Возле бюста есть камень, на котором посидеть нужно. Обязательно его погладить, потереть, да, и загадать желание, и оно непременно сбудется.
1: И каб, что называется, замуцовать и подтрымать жадання у яго ажыццяўленні, трэба под куполом постаять.
2: Памятника, который установлен в память о разрушенной Свято-Вознесенской церкви. И также там вот можно загадать желание. Понимаете, все правда, неправда, но тем не менее, когда вот проводим мы экскурсии, дети становятся и загадывают желание. Проходит там какой-то промежуток времени, подходит ко мне девочка и говорит: вы просто фея, волшебница, все сбылось. Вы представляете, я загадала, чтобы мне там папа и мама подарили телефон там какой-то, да, и они мне купили его. То есть это все благодаря тому, что вот вы сказали, нужно там загадать желание, я его загадала, и оно все сбылось. Ну, то есть это у нас, да, есть такое.
1: У Лёзне розная есть. И сунічная брама, например, у городским поселку раз на 2 года ладится свято песни сунічных баров. И вот, коли докрануться до суниц, на этой браме их потерти и загадать жадание, не материально обовязково, то, кажуть, справдится яно. Словом, будете у Лёзне, и камень, и купол, и браму не обмените увагой. Жадание уже шмат не бывает, тем больше тых, что житявіліся. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыё Сталіца. Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 15 годин. У студии с выпуском новин Олеся Островская. День добрый. Дзяржаўныя ўзнагароды за заслужаным прадстаўнікам розных сфер уручыў Александр Лукашэнка ў Палацы Незалежнасці. Напярэдадні Дня народнага адзінства кіраўнік дзяржавы нагадаў пра гістарычную значнасць даты 17 верасня, падкрэсліў непахіснасць і згуртаванасць беларускага народа перад любымі выпрабаваннямі часу.
2: Эта дата всё-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому почти 200 улиц, проспектов, площадей, бульваров, названных в честь этой даты 17 сентября. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился, полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: Больш за 1100 аўтамабіляў стаяць у чарзе на выезд Беларусі ў Еўрасаюз, паведамляе дзяржаўны пагранічны камітэт. Найбольшая колькасць транспарту фіксуецца перад польскімі пунктамі пропуску. Тут афармленне чакаюць 380 фур і 730 легкавушак. Жыллёвы фонд Мінска цалкам гатовы да прыёму цяпла. Пашпарты гатоўнасці атрымалі ўсе аб'екты. Камунальныя службы сталіцы завяршылі запланаваныя работы па рамонце дахаў, стыкаў панэлі і шкленні вокнаў. Зараз 20 градусов. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси чакается пераменная воблачность и без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура по ветру от плюс 7 до плюс 12. У день 18-22. У областных центрах завтра у день чакается. У Гродни и Витебску плюс 18-20. У Могилеве 19-21. У Бресте и Гомеле 20-22. У столицы у ночи плюс 8-10. У день 19-21 градус без опадков.
3: Сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Привітанне, дорогие сябры, черговый понеделок, это значит, что мы звернемся до темы гарантования безопасности дорожного руху. По традиции наш спикер, начальник управления Державной инспекции Минска, Сергей Бабич. Сергей Васильевич, витаю вас.
2: Добрый день.
1: Видите, Сергей Васильевич, серьезная тема, это тема наявности, соправдности и в угле документов, водительского посвящения и не только.
2: Ну, знаете, это на самом деле очень важный вопрос в части даже дисциплины среди водительского состава, это наличие и соответствие всех документов, которые необходимо ему иметь и передавать по требованию сотрудников ГАИ для проверки. Это как и просто водительское удостоверение. Многие себя вводят в заблуждение, что сейчас оно не нужно. Нужно возить с собой, нужно показывать по требованию инспектора. Это также и свидетельство о регистрации транспортного средства. Это надо иметь также и допуск к участию в дорожном движении, страховое свидетельство, которое, кстати говоря, могут быть в электронном виде оформлены. Инспектор уже при проверке по свидетельству о регистрации может сразу определить их наличие. И к этому нужно относиться серьезно, потому что отсутствие каждого из документов несет за собой либо его ненадлежащее состояние, либо непрохождение, либо неимение. Несет за собой существенные, наверное, последствия на уровне законодательства.
1: Но, видите, Сергей Васильевич, все-таки самый такие дорогие водителю документ – это водительское посвящение, так? Можно, я веду, забыться, стратить, скончился термин. Ну, насколько в угле серьезно не иметь при себе вось гэтай...
2: Я дану-то начну свой, наверное, ответ с другого. Я, в принципе, скажу, что водителю, не имеющему права управления, запрещено управлять транспортным средством. Ну, коснемся это категории, потому что многие иногда грешат тем, что управляют транспортным средством, не имея на то категории необходимой. Например, мотоциклом с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров управляют с категории А1, когда необходима категория А. Также наблюдаем случай, когда, буксируя прицеп, на который уже положена категория Е, дополнительно прикреплена к автомобилю, отсутствует. И, соответственно, водитель сразу переходит в разряд бесправников, по-простому говоря. Я уже не говорю о том, что если водитель лишен, либо, в принципе, никогда не получал. За это есть, конечно же, и административная ответственность. Она на первый раз будет составлять штраф от 5 до 20 базовых величин. В случае, если повторно водитель попался, то штраф уже будет составлять от в течение года после принятия решения. Штраф будет составлять уже от 20 до 50 базовых величин. Но опять же, в случае, если водитель совсем неисправимый, и третий раз в течение года, когда к нему были применены меры административного взыскания, попался, уже наступает уголовная ответственность. Также хочу обратить внимание на то, что мы встречаем случаи и вынуждены их где-то и протоколировать, и документировать, и привлекать водителя к ответственности. Это, как вы правильно обратили внимание, с окончившимся сроком действия водительского удостоверения, что согласно закону о дорожном движении также влечет прекращение этого права, и водитель расценивается как лицо, не имеющее права управления. И, соответственно, немножко есть послабление в этом, штраф уже не такой большой, как за отсутствие, в принципе, права управления, штраф от 2 до 3 базовых величин, но, тем не менее, правовые последствия в части гражданского обеспечения, они достаточно серьезные. Почему? Объясню, потому что лицо, которое не имеет права управления в связи с тем, что его никогда не получал, либо лишен, либо закончился срок, в случае возникновения каких-то неприятных ситуаций, связанных с ДТП, где он был виновником, к нему обращается страховая компания регрессный иск в части компенсации уже вреда, причиненного третьим лицам. То же самое касается и наличия договора обязательного страхования. Если машина не застрахована, либо вы пропустили второй, так скажем...
1: Транш,
2: да, как второй взнос страховой, что влечет тоже прекращение за собой действия страхового полиса. Тоже влечет за собой в случае неприятных ситуаций, как ДТП. Это регрессный иск к виновнику дорожно-транспортного происшествия. Поэтому настоятельно рекомендую постоянно держать свои документы в порядке, контролировать, не забывать об этом, потому что чаще всего это происходит из-за личной невнимательности либо безответственности водителя. И что же касается, опять же, допуска к участию в дорожном движении, то мы также должны понимать, что транспорт должен проходить свой периодический осмотр, должно это все быть подкреплено, ввиду того, что иногда мы в сухих милицейских фабулах пишем, конечно, что в результате неправильно выбранной дистанции там совершил столкновение с передвигающимся транспортным средством, а косвенно может быть то, что неисправна была тормозная система, колесо одно неисправно тормозило, в связи с чем привело к заносу, к юзу и, как следствие, дорожно-транспортному происшествию, что, возможно, были неполадки и в рулевой системе, а может, где-то и шины не поменены были, и, соответственно, своевременно не был получен допуск к участию в дорожном движении, что привело к последующему уже дорожно-транспортному происшествию. Поэтому, опять же, скажу, что правила дорожного движения, мелочей нет, и все, что там прописано, прописано теми несчастными случаями, той кровью людей, которые пострадали при нарушении и ДТП.
1: А Сергей Васильевич, ну вот, коли казать с такой агульно-человечного пункту гледжения, ну вот, например, коли там выезд, не ведают, там, на дачу, не на дачу, да, вот у школу, ну вот, хапаешь этих детей, там, гэты речи, оп, другую сумочку взяла, водительское посвящение дома засталося. Вот что за это?
2: Да, ну, это вопрос, конечно, правильный. В практике инспектор достаточно часто встречается с такими ситуациями. И здесь панацеи нет у водителя, не имеющего при себе водительское удостоверение, в какой-то определенный момент привлечь к ответственности, либо оштрафовать, как в народе говорят. У инспектора достаточно хватает ресурсов для того, чтобы проверить это согласно баз данных, наличие водительского, наличие, как я уже говорил, и того же допуска к участию в дорожном движении, наличие страховки, все это видно в автоматизированной системе. И не составляет никакого труда. Но, опять же, мы говорим про общую водительскую дисциплину, которая начинается с соблюдения правил, где написано, водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки. Поэтому прошу обращать внимание, конечно же, инспектор не будет где-то уделять большое внимание, если это не грубое нарушение. Больше ограничится профилактической беседой, замечанием устно, для того, чтобы уже профилактировать нарушение, которое действительно влияет на безопасность дорожного движения.
1: Таким чином, уважаемые представители чароны половы, сочите за своими сумочками, каб ваша прихожусь, она не каштовала потом нервов. Ну и что бы мы сегодня пожидали?
2: Безусловно, я хотел бы пожелать водителям поменьше каких-то ситуаций, связанных с неудачами на дорогах, чтобы всегда способствовало им прилежные и порядочные водители, движущиеся рядом, и всегда были культурны и взаимовежливы друг к другу.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич, я Ждану Тантилевская. Развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Час без спики. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: Правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. На жаль, ніякі шлюб немагчыма застрахаваць на ўсё жыццё ад разводу. Аднак пазбегнуць вельмі непрыемнай працэдуры падзелу сумесна нажытай маёмасці цалкам рэальна, прычым без судовых працэсаў і нервовага напружання. Варта толькі да вяселля або ў перыяд сямейнага жыцця заключыць шлюбны дагавор, у якім можна прапісаць умовы распараджэння маёмасцю, а таксама ўзаемаадносіны паміж мужам і жонкай, у тым ліку на выпадак скасавання шлюбу. Нягледзячы на тое, што з кожным годам нашы грамадзяне ўсё больш лаяльна ставяцца да шлюбнага дагавора і не бачаць у гэтым нічога дрэннага, не лішнім будзе яшчэ раз нагадаць некаторыя важныя нюансы заключэння такога дакумента. Расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Вольга Бярэйшык.
2: Брачный договор может быть заключен между лицами, вступающими в брак, жених и невеста. Но вступит этот брачный договор в силу только с момента регистрации брака в органах ЗАГС. Также брачный договор заключается между супругами в любой момент их брака. Важно знать, что для заключения брачного договора необходима явка сторон к нотариусу. Заключение брачного договора по доверию запрещено. И еще один важный момент, что для данного договора обязательно его нотариальное удостоверение.
1: Шлюбный договор складывается только в письмовой форме и подлягает обовязковому нотариальному засведчению. Каб подрыхтовать документ и оформить его с захованием усіх правовых норм, звернуться можно до любого нотариуса. Дарэчы, маёмасць не одиное, что может быть у им оговорено.
2: Предметом брачного договора могут быть как имущественные, так и некоторые личные неимущественные права. По законодательству Республики Беларусь все имущество, которое нажито супругами в период брака, считается совместным. И независимо от того, на чье имя оно зарегистрировано, у второго супруга есть одна вторая доля. В брачном же договоре мы можем определить судьбу этого имущества, но только того имущества, которое приобретено супругами в период брака, то есть куплено. То, что получено супругами в период брака в дар либо по наследству, не является предметом брачного договора. Например, в брачном договоре мы можем прописать, что приобретенная в период брака квартира в случае расторжения брака перейдет супруге, а транспортное средство и садовый домик с земельным участком в случае расторжения брака перейдут супругу.
1: Таким чином шлюбный договор допомагает оборонить интересы мужа и жонки у разных ситуациях.
2: Также в брачном договоре мы можем отразить неимущественные права. Например, мы можем определить место жительства детей, мы можем определить порядок уплаты алиментов и мы можем установить сумму, которую один из супругов обязуется выплачивать другому в случае развода.
1: І яшчэ шлюбны дагавор можа быць зменены або скасаваны па ўзаемнай згодзе асоб, якія ўступаюць у шлюб, мужам і жонкай да скасавання шлюбу, а таксама былымі мужам і жонкай падчас дзеяння шлюбнага дагавора у форме і парадку прадугледжаных для заключэння такога дакумента. Аднабаковая адмова ад выканання шлюбнага дагавора не дапускаецца.
2: Брачны дагавор – это не предвестнік развода. Брачны дагавор – это не пра недаверенне. Это про прозрачность, когда люди садятся за стол и спокойно обсуждают финансовые ожидания, правила игры и ответственность. Они учатся договариваться, и лучше договариваться на берегу, когда вы любите друг друга и полны уважения, чем делить ложки, квартиры и детей в зале суда. Брачный договор – это подушка безопасности. Разговаривайте со своими партнерами, не бойтесь сложных тем и стройте осознанные отношения.
0: Правовое поле.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Ордэны, медалі і ганаровыя званні – гэта падзяка ад суайчыннікаў за мір, дабрабыт і шчаслівую сучаснасць і цудоўную будучыню, заявіў Александр Лукашэнка на цырымоніі ўручэння дзяржузнагарод прадстаўнікам розных сфер у Палацы Незалежнасці. Як падкрэсліў прэзідэнт, сваёй працай яны дэманструюць прыклад высокага служэння айчыне.
2: Хочу поблагодарить каждого из вас за то, что вы делаете для страны. За честный труд, за ваш талант, за бессонные ночи и работу без выходных. А без этого таких высоких результатов, которых вы достигли, не бывает. Ордена, медали, почетные звания – знак того, что страна видит и ценит ваши усилия. Это благодарность от миллионов соотечественников, ну, естественно, лично от меня, за мир, благополучие, счастливое и настоящее, а также прекрасное будущее. Такие люди, как вы, всегда стремятся к новому, совершенному и своим трудом показывают нам пример высокого служения нашему Отечеству. Я от всего сердца поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Знаю, что это определенный рубеж, определенный уровень вашей жизни. Но желаю вам успехов и здоровья. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще встретились в этом зале на подобных церемониях.
1: Чарговы этап проверки боеготовности узброенных сил протягивается у одним из танковых батальонов 19-й особной гвардейской механизованной бригады, поведомили у Минобороны. Военнослужащие здесьнять марш-кидок и проведут военную технику у готовность. Затем выконуют огневые задачи с выкористанием танков и стрелковой зброи. Завершится проверка контрольными занятками по тактичной, тактико-специальной и физичной подрыхтовцы. Звыш 170 тысяч замежников приехали в Беларусь по безвизе с початку года, поведомили у Державном пограничном комитете. Частей за усіх едуць грамадзяне Латвіі, Літвы і Польшчы. Усяго з 15 красавіка 2022 года Беларусь наведалі амаль 1,5 мільёна жыхароў 38 еўрапейскіх дзяржаў. Падрабязныя умовы безвізавага наведвання нашай краіны апублікаваны ў спецыяльным раздзеле інфармацыйнага партала Дзяржпагранкамітэта. У Мінску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чакается переменная облачность без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 12, у день плюс 18-22. У областных центрах завтра в день чакается. У Гродни и Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Брести и Гомеле 20-22. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 19-21, без опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. Студия с выпуском новин. Ягор Шевчук. Церемонія ўручэння дзяржузнагарод прадстаўнікам розных сфер адкрыла марафон святкавання Дня народнага адзінства, заявіў Александр Лукашэнка на мерапрыемстве ў сталічным палацы незалежнасці. Як адзначыў прэзідэнт, пройдзе час і ўсе беларусы па-сапраўднаму ацэняць веліч таго, што здарылася ў сярэдзіне мінулага стагоддзя.
2: Мы, может быть, даже мы, вы, сидящие в этом зале, не совсем осознаем, что же это за такой праздник и достижение. Что же это за величие? Может быть, я так часто думаю об этом, и слава Богу. Чтобы все это осознать по-настоящему, народы проходят через тяжелейшие испытания. Нам не надо об этом рассказывать, потому что у нас у порога наши родные люди проходят такие испытания. Я бы не хотел, чтобы это случилось. Лучше тихо, спокойно, но так, как есть. Пройдет время, и мы по-настоящему, каждый в своей душе, в своем сердце, оценим величие того, что свершилось в середине прошлого века. Мы сегодня единая нация. Мы, самое главное сегодня, здесь, ну, точнее, здесь, абсолютно здесь, в этом зале, принимаем решение о будущем нашей страны. Я хочу вас заверить, что как президент, которому вы доверяете, а я это вижу по последним данным, сделаю все, чтобы в нас никогда не показывали пальцем. А если и показывали, то, может быть, как сейчас, зависть. Пусть нас называют агрессорами, еще кем-то. Мы мирные люди, мы знаем цену единства, мы знаем цену войны, и мы не хотим, чтобы у нас это было. И чтобы все это повторилось, как не единожды бывало в нашей истории. Я это хорошо помню, сделаю все для того, чтобы вы не были, как минимум, разочарованы.
1: Кнігі аб вялікай айчыннай вайне і генацыдзе беларускага народа перадалі ў Ніжагародскую дзяржаўную бібліятэку. Урачыстая цырымонія з удзелам намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Пярцова прайшла ў Ніжагародскім крамлі, паведамляе Белта. Уладзімір Пярцоў падкрэсліў, што ў рамках расследавання справы аб генацыдзе знойдзена 166 раней невядомых месцаў масавага пахавання мірных грамадзян. Крымінальная справа працягваецца, кожны трэці не канчатковая лічба. Мужчына загінуў пры правядзенні будаўнічых работ у Мінску, паведамілі ў следчым камітэце. Інцыдэнт здарыўся на вуліцы Сухараўскай. 37-гадовы рабочы страціў раўнавагу і сарваўся з даху 9-павярховага будынка. На месцы працуе следча-аператыўная група. У Мінску зараз плюс 18. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без ападкаў. Ноччу і раніцай туман. Начная тэмпература паветра ад плюс 7 до плюс 12, у дзень плюс 18-22. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні і Віцебску плюс 18-20, у Магілёве 19-21, у Брэсце і Гомелі 20-22. У сталіцы ўначы плюс 8-10, у дзень 19-21, без ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин, радио столица. У нас сегодня все под контролем, тем больше день таки отзначается день, и он так и называется «У меня все под контролем». Вось психологи кажут, что эта фраза «Я все контролюю, у меня все под контролем» — это не хлусня, а способ справляться со стрессом. Коли вы кажете себе это, то ваш мозг саправды начинает шукать выйсте. Головное — не спыняться на словах. Бо саправдный контроль — это не коли вы кажете, что все добро, а коли робите кроки, каб это стало правдой. Напишите, сябры, ти шмат у вас таких «Все под контролем у меня сегодня». Расскажите это у нашем драйв-чате. Заходьте у нашу суполку у Телеграме, у пошку напишите «Радио Столица» на русской мове. Долучайтесь до суполки. Конечно, все ваши комменты, як звычайно, я огучу у другой эфирной године. Тому пишите, сябры, ваше меркаванне вельми важно для нас и, конечно, потребно у всей краине. Тому рухаемся.

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17 годин 38 хвилин. Это радио столица. И сегодня у нас день еще под контролем. Тому расскажем. Ти подконтрольным будет завтрашнее надворье. Конечно, да. У Минску чекается плюс 19-21 без опадков. Это идеальный день, как выйти из дому и зразуметь. Сябры, вы еще поспеете. У Бресте теплей 20-22. Тут солнце, как парадок у голове. Но есть, коли вы его не губляете. Гродно 18-20, тут в облачность. Як загруженность, она так само есть, але, конечно, вы ее контролюете. Витебск 18-20 так само. Тут ветерок, як планы, и он меняется, але ж мы гнуткие. Гомель 20-22, надворье, як упевненность. Стабильное и спокойное. У Могилеве 19-21, тут ясное небо, як чистый розум, готовые до новых задач. Мы готовые, вы готовые, тому сябры, рухаемся разом и, конечно, пишите свои комменты. Под контролем этот день у вас тене. Напишите у наш драйв-чат, заходьте в Телеграм, знаходьте нашу суполку Радио Столица на русской мове. Напишите, все будет добро у вас, огучим ваши комменты. Хай краина ведая своих героев, рухаемся.
3: Мы обязательно встретимся.

разом, знаходимся тут разом, ну и, конечно, обмярковываем темы, тому не переключайтесь, бо без нас ваш эфир будет як спис справ без выконания, сустракаемся после выпуску новин.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Александр Лукашенко вручил державные узнагороды заслуженным представникам разных сфер на церемонии у столичном палаце незалежности. Орденами, медалями и гоноровыми званиями отзначены так само несколько працовных коллективов. Президент подкреслил ключевую роль одинства у досягнения выдатных выников.
2: Завидую вам, часто об этом говорю, потому что сам себя не могу наградить. Это во-первых. Во-вторых, один из ораторов здесь сказал о том, что это не личная награда, а коллектива и так далее. Немножко хочу поправить. Да, действительно, но не забывайте, что это и личная ваша награда. Вы ее заслужили. Бывают награды, где человек лично, совершив подвиг, получает эту награду. Ну, а справедливость выступающего в том, что подобные награды в одиночку не заслуживают. Помнят о том, что рядом или за спиной у тебя коллектив. Коллектив, который немало сделал для того, чтобы ты оказался или оказалась награжденной. Поэтому это личная награда и награда вашего коллектива. Ну и в-третьих, что меня порадовало, вы все это воспринимаете как награду вашего коллектива. Это говорит о том, что вы умницы и что мы действительно едины. И без коллектива мы ничто.
1: Третье посяджение 7-го Всебелорусского народного сходу пройдет в Минску 17-18 снежня. Отповедное распоряджение подписал Александр Лукашенко, поведомил пресс-службе керовника державы. Посяджение УНС в конституционном статусе проходит штогод. Сёлета мероприемство будет юбилейным. Исполняется 30 годов с даты проведения первого сходу у кастрычнику 1996-го. Акция «День без автомобиля» отбудется в Беларуси 22 вересня. Водители смогут бесплатно скористаться громадским транспортом при предъявлении посвечения и техпашпорта, поведомили в пресс-службе предприемства «Минск-Транс». Упершиню акцию у нашей краине провели у 2008-м. За один день удалось продухилить выкид в атмосферу свыше 400 тонн забруджвальных речевау. У Минску зараз плюс 18. По данных Белгидромета, завтра в Беларуси чекается переменная облачность без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 12. У день плюс 18-22. У областных центрах завтра в день чекается. У Гродне и Витебску плюс 18-20. У Могилеве 19-21. У Бресте и Гомеле 20-22. У столицы у ночи плюс 8-10. У день 19-21. Без опадков.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь гісторию родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
3: 18:31, радио «Столица», сябры, трымайте 10 фактов про день, у меня все под контролем, ну и то, и як з ім справиться. Гэтае свято, яно не официйное, народилося у интернет-культуры, як отказ на перегрузку с правами и постоянный стресс. Яго сенс подтрымать тых, кто стомился от списов и дедлайнов, и нагадать, что неудача – это не конец свету. Слово «контроль» в этом контексте – это не про уладу над светом, а про уладу над собой. Вы не можете контролировать заторы, надворье, ці нават начальника, але можете контролировать свои реакции, свой час и свой настрой. Коли вы кажете себе «все под контролем», то ваш мозг начинает шукать решение. Это не фокус, это сапраўдная нейробиология. Снижается узровень кортизолу, это гормон стрессу, повеличивается узровень дофамину, гормон мотивации. Ваш мозг начинает верить, что вы можете с этим справиться. Доследования показывают, что люди, которые умеют принимать свои обмежевания, меньше схильные до выгорания. Коли вы можете сказать «я не все поспею», это не поражение, это керование ресурсами, силами, часом, своими нервами. Это день напомин, что не треба блытать быть занятым и быть эффективным. Занятость – это стан, а эффективность – выник. Вы можете быть занятым целый день и не зробить ничего важного, и наоборот. Самые эффективные люди не спробуют зробить все. Они выбирают головное и робят его добро. Иншее або отдают другим, альбо откладают, ну альбо отмовляются. И вот это соправдный контроль. Коли у вас 20 справ, не треба робить их одночасово. Выберите одну, зробите ее, потом наступную. Так, это, конечно, может протягиваться долго, але вы хоть не звар'ятеете. День у меня все под контролем, это так само и день подтримки. Коли вы бачите, что нехто стомился, не кажите ему «возьми себе у руки», а просто спытайтесь, а чим я тебе могу допомогчи. Это часто важнее за любые парады. Смех так само инструмент контролю. Коли можете посмеяться с себе и с своего хаосу, вы уже не у пасцы, вы над ей. Гумор допомагает переключиться, побачить ситуацию сбоку и не зломаться. И памятайте, сябры, что мы на «Столице» заусёды с вами рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 18:39, радио столица, наш драйв-чат, все под контролем, у меня наша такая тема, сирена пишет першей, у меня все под контролем, все тое, что от меня залежит, а тое, что не залежит, не под контролем. Выдатная позиция, это таки лайфхак. Мальвина пишет, всем привитание, теперь живу згодно с принципом, все, что приходит в мое житё, значит, оно потребно, и значит, оно под моим контролем. Жадаю каждому слухачу, каб у житті все было, як треба. Планы здійснялися, а кожная хвилина была под полным и приемным контролем. Мальвина и вам так само. Василь пишет, что мед не потребует контролю. Тут уже особистые пошли размовы. Далее у нас будет выдатный верш от слухача нашего Питера Гриффина. Усё под контролем и рух и спокой. Житё протякает послухмяной ракой. Чтобы не сдарилось, а я не зворухнуся про скожную буру. З усмешкой прорвуся. Так тримать, Питер, пишите еще. Ну и, конечно, треба з усмешкой прорываться про любые житёвые выпробования. Я забылся про сустречу, але сказал себе, это была выдатная махчимость отпачыць. И отпачыў. Вось гэта правильно. Я увесь день казаў сабе, што ўсё под контролем, хоть не было. И ўвечары зразумеў, што працуе. Так, мы уже размаўлялі про гэта. Нейрабіёлагі сказалі, што ўсё працуе, што вы сабе кажаце, тое на вас і працуе. Працуе якасны рок на сталіцы. Заставайцеся з намі, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Беларусы – адзіная нацыя, якая самастойна вызначае будучыню краіны. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на цырымоніі ўручэння дзяржаўных узнагарод напярэдадні Дня народнага адзінства. Гісторыя паказала, нас немагчыма купіць або запалохаць, адзначыў прэзідэнт.
2: Пасля возвращения западных земель в состав Беларускай Советской Социалистической Республики мы стали единым народом с общими историей, культурой, языком, которые в Западной Беларуси под гнетом соответствующих государства, польского государства, были запрещены. Это факт. Сегодня это трудно представить, но так было. Как были и белорусы, которые не жалели жизни, чтобы мы могли людьми зваться. Таких людей было немало. И хотя мы стали широко отмечать День народного единства недавно, до последнего, излишне порой, стараясь щадить чувства западного соседа, очень старались. Эта дата все-таки была в сердце нашего народа. И подтверждение тому – почти 200 улиц, проспектов, площадей, бульваров, названных в честь этой даты 17 сентября. Наверное, еще рано делать выводы, но я уже вижу, праздник прижился – полюбился, занял почетное место в ряду с Днем Победы, Днем Независимости, главных наших праздников. История не раз доказывала, что бы ни происходило, белорусов купить невозможно, их невозможно запугать и разъединить.
1: Полковник милиции Максим Субота, вызволенный от посады начальника управления внутренних справ Витебского облвыконкама и звольненный со службы по узросте с правом ношения формы одения и знаков отрознения. Отповедный указ подписал президент. По инициативе Министерства замежных справ Совет министров принял новую редакцию визовых правил Республики Беларусь, поведомляя Белта. У перелік краин, громадяне яких мають право на отримание электронной визы для уезда в нашу республику, увайшла Индия. Рашенне накеровано на интенсификацию межособосных контактов, якія складают основу белорусско-индийских относин, подкресили у внешнеполитичном ведомстве. Доследный узор шахтной машины «Беларус МТ-902» створили на Минском тракторном заводе. Техника, якая призначена для перевозки людей по подземных рудниках, распрацована совместно с «Беларусь-Калием». В ближайший час начнутся выпробования инновационного автомобиля. По данных Белгидромета, 15 вересня у Беларуси чакается переменная облачность без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 12, у день плюс 18-22. У областных центрах у авторок чакается. У Гродни и Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 20-22. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 19-21 без опадков.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Привітанне, дорогие сябры, чарговы панеделак, и это значит, что мы звернемся до темы гарантавання безпеки дорожного руху. По традиции наш спикер, начальник управления Дзяржаўнай інспекцыі Минска Сергей Бабич. Сергей Васильевич, витаю вас.
2: Добрый день.
1: Ведаце, Сергей Васильевич, сур'ёзная тема, это тема наявности, сапраўднасці и вугле документу, водительского посвідчення и не только.
2: Знаете, это на самом деле очень важный вопрос в части даже дисциплины среди водительского состава, это наличие и соответствие всех документов, которые необходимо ему иметь и передавать по требованию сотрудников ГАИ для проверки. Это как и просто водительское удостоверение. Многие себя вводят в заблуждение, что сейчас оно не нужно. Нужно, нужно возить с собой, нужно показывать по требованию инспектора. Это также и свидетельство о регистрации транспортного средства. Это надо иметь также и допуск к участию в дорожном движении, страховое свидетельство, которое, кстати говоря, могут быть в электронном виде оформлены. Инспектор уже при проверке по свидетельству о регистрации может сразу определить их наличие. И к этому нужно относиться серьезно, потому что отсутствие каждого из документов несет за собой либо его ненадлежащее состояние, либо непрохождение, либо неимение. Несет за собой существенные, наверное, последствия на уровне законодательства.
1: Но, видите, Сергей Васильевич, все-таки самый такие дорогие водителю документ – это водительское посвящение, так? Можно, я веду, забыться, стратить, скончился термин. Ну, насколько в угле серьезно не иметь при себе вот этой…
2: Я, Данута, начну свой, наверное, ответ с другого. Я, в принципе, скажу, что водителю, не имеющему права управления, запрещено управлять транспортным средством. Ну, коснемся это категории, потому что многие иногда грешат тем, что управляют транспортным средством, не имея на то категории необходимой. Например, мотоциклом с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров управляют с категории А1, когда необходима категория А. Также наблюдаем случаи, когда буксируя прицеп, на который уже положена категория Е, дополнительно прикреплена к автомобилю, отсутствует. И, соответственно, водитель сразу переходит в разряд бесправников, по-простому говоря. Я уже не говорю о том, что если водитель лишен, либо, в принципе, никогда не получал. За это есть, конечно же, и административная ответственность. Она на первый раз будет составлять штраф от 5 до 20 базовых величин. В случае, если повторно водитель попался, то штраф уже будет составлять от в течение года после принятия решения. Штраф будет составлять уже от 20 до 50 базовых величин. Но опять же, в случае, если водитель совсем неисправимый, третий раз в течение года, когда к нему были применены меры административного взыскания, попался, уже наступает уголовная ответственность. Также хочу обратить внимание на то, что мы встречаем случаи и вынуждены их где-то и протоколировать, и документировать, и привлекать водителя к ответственности. Это, как вы правильно обратили внимание, с окончившимся сроком действия водительского удостоверения, что согласно закону о дорожном движении также влечет прекращение этого права, и водитель расценивается как лицо, не имеющее права управления. И, соответственно, немножко есть послабление в этом, штраф уже не такой большой, как за отсутствие, в принципе, права управления, штраф от 2 до 3 базовых величин, но, тем не менее, правовые последствия в части гражданского обеспечения, они достаточно серьезные. Почему? Объясню, потому что лицо, которое не имеет права управления в связи с тем, что его никогда не получал, либо лишен, либо закончился срок, в случае возникновения каких-то неприятных ситуаций, связанных с ДТП, где он был виновником, к нему обращается страховая компания регрессный иск в части компенсации уже вреда, причиненного третьим лицам. То же самое касается и наличия договора обязательного страхования. Если машина не застрахована, либо вы пропустили второй, так скажем,
1: транш,
2: да, как второй взнос страховой, что влечет тоже прекращение за собой действия страхового полиса, тоже влечет за собой в случае неприятных ситуаций, как ДТП, это регрессный иск к виновнику дорожно-транспортного происшествия. Поэтому настоятельно рекомендую постоянно держать свои документы в порядке, контролировать, не забывать об этом, потому что чаще всего это происходит из-за личной невнимательности либо безответственности водителя. И что же касается, опять же, допуска к участию в дорожном движении, то мы также должны понимать, что транспорт должен проходить свой периодический осмотр, должно это все быть подкреплено, ввиду того, что иногда мы в сухих милицейских фабулах пишем, конечно, что в результате неправильно выбранной дистанции там совершил столкновение с передвигающимся транспортным средством, а косвенно может быть то, что неисправно была тормозная система, колесо одно неисправно тормозило, в связи с чем привело к заносу, к юзу и, как следствие, дорожно-транспортному происшествию, что, возможно, были неполадки и в рулевой системе, а может, где-то и шины не поменены были, и, соответственно, своевременно не был получен допуск к участию в дорожном движении, что привело к последующему уже дорожно-транспортному происшествию. Поэтому, опять же, скажу, что правил дорожного движения, мелочей нет, и все, что там прописано теми несчастными случаями, той кровью людей, которые пострадали при нарушении и ДТП.
1: А Сергей Васильевич, ну вот, коли казать с такой агульно-человеческого пункту гледжения, ну вот, например, коли там выезд, не ведаю, там, на дачу, не на дачу, да, вот у школу, ну вот, хапаешь этих детей, там, гэты речи, оп, другую сумочку взяла, водительское посвящение дома засталося. Вот что за это?
2: Да, ну, то вопрос, конечно, правильный. В практике инспектор достаточно часто встречается с такими ситуациями. И здесь панацеи нет у водителя, не имеющего при себе водительское удостоверение, в какой-то определенный момент привлечь к ответственности, либо оштрафовать, как в народе говорят. У инспектора достаточно хватает ресурсов для того, чтобы проверить это согласно баз данных, наличие водительского, наличие, как я уже говорил, и того же допуска к участию в дорожном движении, наличие страховки, все это видно в автоматизированной системе. И не составляет никакого труда. Но, опять же, мы говорим про общую водительскую дисциплину, которая начинается с соблюдения правил, где написано, водитель обязан иметь при себе и передавать для проверки. Поэтому прошу обращать внимание, конечно же, инспектор не будет где-то уделять большое внимание, если это не грубое нарушение. Больше ограничится профилактической беседой, замечанием устно, для того, чтобы уже профилактировать нарушение, которое действительно влияет на безопасность дорожного движения.
1: Таким чином, поважаемые представители чаровной половы, сочите за своими сумочками, как ваша прихожусь, она не каштовала потом нервов. Ну и что бы мы сегодня пожидали?
2: Безусловно, я хотел бы пожелать водителям поменьше каких-то ситуаций, связанных с неудачами на дорогах, чтобы всегда способствовало им прилежные и порядочные водители, движущиеся рядом, и всегда были культурно и взаимовежливы друг к другу.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, начальник управления Державной инспекции Минска Сергей Бабич. Я Ждану Тантилевская. Развитываюсь с самыми лепшими пожаданиями.
0: Час без спики.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, ближайшие полгодины проведем у 1984 годе. Это час, когда рок-музыка окончательно присягнула на верность танцпляцовкам, а с приемника гучали Дэвид Боуи, Дуран Дуран и Принц. Але сегодня наш главный герой – гурт, который прилетел с другого конца света, как изменить наше уявление про фанк и новую хвалю. Усім доброго вечера, с вами Василь Данилов. Сегодня разом слушаем черговый рок-альбом. Австралійцы і Інаксіс да іх четвертого альбома «The Swing» былі моцнымі хлопцамі з австралійскіх пабаў. Але ў 1984-м усё змянілася. Яны намацілі свой фірменны стыль, жорсткі бас, гітарны фанк і неверагодны жывёльны магнетызм фронтмена Майкла Хатчынса. Альбом пачынаецца з песні, якую спрадзюсіраваў сам Найл Роджерс з гурта «Чик». Хіт нумар адзін у Австраліі, які заваяваў чарты Европы і Амерыкі, песня об забороненном кахании, расовых забабонах и абсолютной воле. Original Scene.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 15 вересня у Беларуси чакается пераменная облачность без опадков. Ночью и раницей туман. Ночная температура поветра от плюс 7 до плюс 12, у день плюс 18-22. У областных центрах у авторок чакается. У Гродни и Витебску плюс 18-20, у Могилеве 19-21, у Бресте и Гомеле 20-22. У столицы у ночи плюс 8-10, у день 19-21 без опадков.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.